0: я сагишевем. Чем сакутас робов шерпере?
1: Сагамо сепсе.
2: Ме расверчит, расме матлевит. Чей могодили система комарари. Берзенеба моигони.
3: Так, нет, так, бошарди. Дайшвене, сагиш.
1: Киномани, чвена бурзе.
4: Аминда да цвенеш.
1: Ала Кури Хиди. Чуэнэ Бурсэ.